Утарать твою мать и у школу до директора выкликать. Бо учишься неяк, ну, здольности есть, але трохи лянуешь себе. Неяк не цікаво мне час марновать. Навучите меня зараблять гроши у споживецкий кош.

0: Раніца з рацыяй.
1: Так само, добрий раніця, приємного дня. Тут у студії Ворскага радіо рація з вами Влад Гриньовський. Наступні три ранішні години будемо з вами разом. Ну і так само зараз, як звичайно традиційно, починаємо новий день, де заглядаємо календар, що ж там у минулому. Гетий день відбулося. Наприклад, 622 год пророк Мухаммед переселився з Мекки у Медину. Така ось історична подія, між іншим, але не тільки історична і релігійна так само. У 1852 році ході француз Санри Жираф здійснив перший польот на дирижаблі. Гэта у гісторыі засталося.
0: Раніца з рацыяй.
1: Так само зараз гортаємо календар, перегадаємо ход 1924-го, коли станції Лоучані, подалік от Лунінця, озброєні диверсанти напали на пасажирський тягнік, у яким їхали поліські воєводи, мінський біскуп, сенатор, а так само керівника кругової поліції. Нападники обрабували тягнік, а добрали у пасажирів так само речі каштовне, грабували з найвеликших совєтських диверсій у міжвоєнній Польщі. 1993-го заключение погоднення про вывод російських військов з Білорусі. Ну і така ось інформаційна подія, гэтым запомніцца день. Починаємо з навіну у нашому ефірі, яны літарально ось ужо. Зараз, калі ласка, щиро вас запрашаю.
0: Радіо Рація.
2: Перша беларуская незалежная FM-станція.
1: Тема гадзіны Беларусі, 6 у Польшчы.
3: Проверка боеготовности проходит у белорусских военно-поветренных силах и войсках СПА. Беларусь у лику 47 держав, громадяне яких воюют супроть Украины. Аэропорт у Берлине зачиняли за дроновой небеспеки.
1: У студии новину Владимир Лапцевич.
3: А початку проверки боеготовности злучению военно-поветренных сил и войска у супрацьповетренной обороны поведомил 23 вересня Державный секретар Совета безпеки Беларуси Александр Вольфович. ВПС и войски СПА и у мирный час выконывают задачи по боевым дежурстве, охове поветренных межов не только нашей краины, а и из внешнего периметра союзной державы. Тому яны повинны завсёды быть готовы выконать нечекано узникающие задачи, прикрыть критично важные объекты, передают его слова про владные СМИ. Мы бачим ситуации, коли БПЛА залетают на территорию Польши прибалтийских держав и ничего с ими не могут сделать наши ближайшие соседи, сябры блока НАТО. Это еще раз подкресливает актуальность проверки вызначения наибольш проблемных питаний у организации системы супрацьповетренной обороны, отзначил Вольфович, не удокладнивши, что частка объектов рухалася с территории Беларуси. Ён анонсовал маневры с боевыми знищальниками на вышине больше за 12 километров и БПЛА на вышине 50 метров. До международных поведомлений. Подчас выступу на Генассамблее ООН у Нью-Йорку 23 вересня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия выкористовывает у войне громадян 47 краин, у тым лику Беларуси. У этой войне Гана, Непал, Таджикистан, Индия, Йемен, Кения, Зимбабве, Куба, Беларусь, Судан, Паўднёвая Африка и многие-многие іншие, заявил Зеленский. Ён закликал улады гэтых краин не допускать утягивания своих громадян у войну. Поклопотитесь про их и не дозволяйте им опынуться еще на одном фронте. Не дозволяйте Путину утягнуть вас у гэтую войну. Не дозволяйте России гасить свои пожары, прикрывать ее ганьбу и расплачиваться за ее варьяство жыццями ваших людей, подкреслил украинский лидер. Президент Украины расповел про двух полночно-корейских военнополонных, яких Киев недавно передал Паўднёвай Кореи. Поводле яго, одного из их украинские войскоўцы узяли живым после спробы самогубства. С початку 2026 года Россия стратила на фронте во Украине амаль 250 тысяч человек, поведомил президент Зеленский. У вечера 23 вересня аэропорт Берлин-Бранденбург прикладно на 45 хвилин закрывал поветренную простору за поведомлением об дронах. Некольки рейсов перенакировали у Дрезден и Лейпциг, а частка самолетов смогла приземлиться только после затримки, пиша Бильд со посылкой на представников аэропорта. Каля 20.00 дрон зауважили у районе полночной узлетно-посадочной полосы берлинского аэропорта. У 20.20 поветренную простору над аэропортом аэрапортам закрылі, а зноў адкрылі ў 21:05. Пасля гэтага вылеты і пасадкі працягнуліся з затрымкамі. Паводле звестак выдання, як мінімум два рэйсы перанакіравалі ў Дрэздэн, яшчэ тры борты ў Лейпцыг. Да мясцовых паведамленняў. У межах 31-га фестывалю «Бардаўская восень 2026», які адбудзецца 23-24 кастрычніка ў Бельску-Падляшскім, фонд «Тутака» абвясціў адкрыты конкурс выканаўцаў. Арганізатары чакаюць заяўкі ад тых, хто стварае і выконвае ўласныя творы на беларускай мове, ды мае ў рэпертуары не менш за 4 аўтарскія кампазіцыі, кажа кіраўнік фонду «Тутака» Павел Станкевіч.
4: Любы інструмент, любы жанр, мы тут, калі казаць пра бардаўскую песню, не моцна трымаемся жанра ў музычным сэнсе разумення гэтага слова, а больш у гэтым, каб чалавек проста ствараў самастойна, ці на базе, ці на аснове сваёй паэзіі, ці на паэзіі іншых беларускіх, можа не беларускіх, але аднак ж такі па-беларуску творцаў, проста ў сваім пазыторскай працы, ў сваёй аранжыроўцы.
3: Па словах Павла Станкевіча, конкурс з'яўляецца выдатнай магчымасцю для маладых і вопытных творцаў прадставіць сваю музычную праграму шырокай публіцы. Каб прыняць удзел у адборы, музыкам трэба да 2 кастрычніка запоўніць онлайн-форму, даслаць запіс адной песні і апублікаваць пост у сацыяльных сетках з хэштэгам «Хачу на бардаўскую восень 2026», адзначыўшы профіль фонду «Тутака». Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: А таксама зараз звернемся да народнага календара. Напрыклад, 24 верасня называецца Фядоранам днём. Продкі казалі, на Фядора лета канчаецца, а восень намячаецца. Лічылася, што з гэтага дня восеньскае цяпло канчаткова саступае месца сапраўдным восеньскім халадам. Ну а што ж, сіноптыкі нам паведамляюць, што на наступным тыдні, напрыклад, будзе яшчэ дастаткова цёпла ў нашым памежным рэгіёне. Ну а як сёння? Начныя дажджы пакрысе будуць адыходзіць, троху неба праясніцца ў дзень. Тэмпература паветра чакаецца плюс 13-15, пераважна ўмераны заходні вецер, ды атмасферны ціск зараз каля нормы. У краі хвіліны на тэрмометрах плюс 10 у Лідзі, ды ва Ўкавыску, 9 у Хайнаўцы, 10 у Беластоку, 11 зараз у Гародні, 9 у Берасці, у Кубрыні, ды таксама 9 у Пінску. Запрашаю вас на ранішні эфір.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM. Раніца з рацией.
1: Ну, так само зараз нагадаю наши координаты. 98.1 FM, Белостоку, да и Хародня, 99.2 FM, Бирасе, да Белой Подляской, да так само интернете rc.com. Заявы прогучали у Нью-Йорку, там, нагадываю, проходит сессия Организации Объединенных Наций. Ну, а мы на эту тему на передзень у забаве збираем комментарии.

0: Бяліцы. Рацыя.com.
1: Таксама перадаю вам правяданне ў гэтай цвер, ды прапаную ў нашым эфіры зараз чарговыя тэмы. Некалькі дзён запар быў дэфіцыт прадуктаў нават, але зараз сітуацыя выглядае больш стабільнай. Таксама ў Кіеве на пачатак восені было шмат паветраных трывог, але да грага атрымліваецца прызвычаецца. Так кажа беларуска, якая стала жыве ва Украіне. Анастасія Ткач.
2: Пока каких-то сильных изменений не было, была небольшая паніка. Ну, скажем так, мне кажется, что она все-таки больше была раздута новостями о нехватке продуктов. То есть в несколько дней были какие-то моменты, каких-то продуктов действительно не было на полках магазина, но сейчас все вроде бы возвращается. То есть лично для себя я никакой нехватки не ощутила. В остальном пока все так же. Слава богу, есть свет, есть вода, отопление пока не нужно, еще тепло. Поэтому, ну, пока ничего критически сложного не было. Возможно, еще вот какой-то момент было тяжело, когда тревоги в Киеве не прекращались сутками из-за атаки дронов реактивных. Но ко всему привыкаешь, поэтому...
3: Что отбывается зараз с вашим эмоциональным станом на фоне прилетов ракет, дронов?
2: Тоже нет каких-то серьезных изменений. Или я их пока не ощущаю. Возможно, я смогу их в полной мере ощутить после того, как война окончится. Сейчас, ну нет, есть работа, есть жизнь, все продолжается, и как-то эмоциональный фон, ну, он не критично изменился. То есть зимой все-таки было значительно тяжелее, когда по несколько дней не было света и бесконечные обстрелы.
3: Что вы зараз отчуваете у громадстве вокруг себе, какие, может, головные темы гучать, на что звертаете увагу?
2: Ну, опять же, есть некие позитивные для нас новости, что началось контрнаступление и часть территории освобождена. Бесконечно, конечно, но вот здесь нет какой-то такой четкой установленной тенденции. То есть вот нет ощущения, что там вот ура, мы скоро победим, война закончится, или нет, все, мы проиграли, пора сдаваться. То есть есть ощущение, что стоять будем до конца, победных настроений пока нет, но и упадничества какого-то тоже нет. Есть, ну, наверное, такое тяжелое ощущение в предстоящей зимы, как мы будем опять выживать, но учитывая все прошлые годы, что все-таки мы справились, то есть, ну, есть надежда, что в этом году это будет легче, чем в прошлом.
3: У новинок зараз шмат информации про верогодные перемовы, заморозку конфликту, ти там новые масштабные удары. Что доминуя?
2: Вот день одно, день другое. Как-то уже даже никто, наверное, но я, например, не могу на этом фокусировать свое внимание, потому что, ну, это столько раз уже было повторено, и столько раз это срывалось, и столько раз, то есть бесконечно, допустим, там все, что не срывается, да, это предупреждение о массированных атаках Украины. Вот это там, допустим, не в те дни, которые заявлено, там, да, в которые ты напряженно ожидаешь этого обстрела. Он может быть пройти, допустим, чуть позже, чем ожидалось. Но вот это вот регулярно. А все, что касается разговоров о том, что вот-вот там, значит, вот Америка, вот Трамп опять сказал, что он все решит, это уже больше выглядит как анекдот. То есть серьезно это не воспринимается.
3: Что зараз является вашим головным внутренним ресурсом, опорой, який допомагає протягивать жизнь Украине, где идет война, тривать этот пятый год?
2: Скорее, наверное, окружающие меня люди. То есть вот это умение, несмотря на все сложности, вот, ну, не выживать, да, а жить. То есть продолжать жить, продолжать строить бизнес, продолжать развиваться, учиться. Вот это. То есть, глядя на это, ну, как-то, не знаю, наверное, даже где-то внутренне, может быть, и стыдно сдаваться и поддаваться панике.
1: І тут так само варта толькі нагадаць, што повномасштабна вайна Росіі супраць Україна триває ўжо больш за 4,5 гады, і програма інтенсивність обстрілів, де локальних бойов застається критично високою.

0: Украинская радиорация.
1: Отказы лежить на плечах Тихановской, насколько она здольна взять на себе абсолютно все необходимые лидерские функции.
2: Организации, которые релокуются за межу, зимкнутся, заховывая связь с белорусским громадством.
3: Нагодой для пиратрусу стал пошук самогонного аппарата и самогонки.
0: Радиорация.

0: Грацыя. Беласток,
1: Слісла,
0: Гародня,
1: Бельск Подляски,
0: 98.1 FM.
2: Затягнутая дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубздэ вандруют по белорусским Полессі. Затягнитеся дрыгвой.
3: Добрый раніцы, паважаныя слухачы. Аддзеленыя калісьці балотамі палескія вёскі дагэтуль розняцца і дыялектамі, і традыцыямі святкаванняў.
4: Хаця балоты даўно асушаныя, а вёсачкі перайменавалі на аграгарадкі, людзі не забылі сваіх традыцый.
3: Верасніца ў жыткавіцкім раёне – гэта выключнае месца, у якім мужчыны па шафах трымаюць вясельныя сарочкі.
5: Бельчана, колісная сарочка. Шо на цябе надзявалі?
6: Палотняна. Ну, я не венчался, это как жениться.
5: Ну?
6: Да, шили.
5: Тобе?
6: Ну, это как я женился, засватал себе жонку. И ее родители идут к жениху мерять сорочки. Это сорочку, ну и штаны. Белье. Белье мерять, шиют. Ну, вот, к жениху. Пару, две, три пары вот так вот белья шиют. Потому что сорочка одна у меня осталась из этого белья полотняного. И оно полотняное. В 29 год я женился.
7: Это был обряд раньше, вот мама рассказывала, это был такой обряд мерания сорочок. В общем, это уже после того, как вот сваты приходили. Потом, значит, должна была невеста со своими родными там сестрами или кто-то вот есть, ехать туда, где живет жених. И надо померать его по размеру, полотном мерали. Ну, теперь-то у нас сантиметры разные, все такое. То полотном мерали по ширине плечей, по длине, по все такое. И уже шили вот именно мужское белье, с этого начинали.
8: Сама шла замуж, тогда что-то шили сорочки. У меня машина была швейная, я на машине полотняные сорочки шили.
9: А мой где есть сорочка полотняная?
8: Ой, нема. Лежали все время. А я их порозфарвала, да по пунки пошила. Нема уже.
5: Я помню, можно...
8: Хорошие, да.
10: А я себе пошила ще.
8: А стирали, як вам розкажу ще. Белье полотняне, просто не полотняне. Вся ці сорочки полотняне. Значить, жлук-то, бочка такая, зроблена на ногах. Там внизу дырка. Туди складають усі ці полотняні сорочки. Наверх попелу насипають. Така трапка застилають. І... воду кипятять, чугуну, шесть великих таких, і льють на той попіл, на ту залу, вони туди проходять, вони все отзолюються, отбілюються, і постирають зимою на полонку, пошли туди полоскати у прорубі, а руки мерзнуть. О, Боже, моє, то вже саме хуже було.
10: А вечір дорогий,
8: отмерзають пальці, а потім нагріються, да і все добре.
7: Як вже після свадьби, вже от і состоялась свадьба. Це перше, що должно було готовим бути у невести, белье для жениха, для її мужа. Нижнее белье для ее мужа. Это первым, что было должно готовым быть. Ну, сорочку от наверх, которую рубашку, якую могли пошить из другого какого-то материала, если вот где-то. Могли из полотна пошить и вышить. Это и позже, потому что в чем-то он уже пришел. А белье именно невеста должна была подготовить к свадьбе.
10: Іди, полотняна, бери сорочку, хай побачить. Нова, я її не клала, хай побачить, хоча як.
8: Кого?
10: Що то є? Сорочка моя.
8: Ой, де нашу тобі сорочка? Там я на що глядіть?
5: На полотно.
8: От я полотно покажу, яке полотно.
4: Сьогодні жихарі Вірашніці пригонули нам старинний обряд мірянні сорочки.
3: Де подамося завтра, я ще не відаю.
2: Затягнутая дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубздэ вандруют по белорусским Полессі. Затягнитеся дрыгвой.

0: Европы Альгерда Бахаревича. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Почнем с международных поведомлений. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что достигнута домовленность с Китаем о продолжении гандлевого перемирия, передает Рейтер. Заява прогучала неузабаве после того, как президент США Дональд Трамп особисто встретил китайского лидера Си Цзиньпина на авиабазе Эндрюс у штате Мэриленд. Китай и Злучаные Штаты повинны быть партнерами, а не суперниками, заявил Си у письмовом звороте, опубликованном амбассадой КНР. При этом у тексте не сгадывалось гандлевое погоднение. У интервью программе Special Report на Fox News Бессент поведомил, что новое погоднение продолжит гандлевое перемирие до 10 студеня. Першопочатково термин его деяния минал 10 листопада. Си Цзиньпин прибыл у США с трехдневным визитом. Встреча замежного лидера у аэропорте президентом США первый такой выпадок за 11 годов. У опошний раз подобные ушанования были оказаны папе Франтишку у 2015 годе подчас президентства Барака Обамы. На гэтый момент краины Балтии не хочут пропускать про свою территорию белорусские угноения. Про гэта заявил на ЛРТ радио дарадца президента Литвы у национальной безпецы Дэвидас Матулёніс. Любое порушение санкций ЕС будет иметь моральный аспект, а так само юридичный и финансовый. Гэта будет своего рода моральное принижение, сказал Матулёніс. Мы ведаем, что Америка зацікаўленая у танных белорусских угноениях, и гэта обмярковалася, означил ён, подкрэсліўшы, что никто не вылучая вельми умов и не тисне. Матулёніс заявил, что пытание транзиту калию обмярковалася на минулым тыдні со специальным посланником президента США Джоном Коулом у час его визиту у Вильню. Дарацца литовского президента означил, что санкции ЕС у дочинения белорусского калию минают у конца лютого 2027 года. До інших тем. Кіраўнік МУС Беларусі Іван Кубраков пропонував поширить полномоцтвы милиции, каб у особливых умовах яна могла примать особное рашэнне без санкций прокурора. Пропанова прогучала подчас командно-штабных вучэнняў у Гомеле, где отпрацовывают у тым ліку дзеянні при массовых беспарадках. Треба пропрацовать пытання, каб при дзеяннях у особливых умовах мы могли примать пэўное рашэнне без санкций прокурора, заявил Кубраков. Для гэтага ён пропануе поширить полномоцтвы кіраўнікоў оперативной ситуации на гаштаба МУС. Министр так само назвал приоритетом профилактичную працу на предприемствах, каб не допустить утягивания людей у деструктивный рух. У Варшаве отбылася презентация польского перекладу романа «Собаки Европы» Альгерта Бахаревича. Твор вышел у одним из наиболее престижных польских выдавецтв – выдавництве литератским под назвой «Псы Европы». Теперь книга распочинает свой шлях по польских книжных крамах и тематичных кермашах. На думку перекладчицы Йоанны Бернатович, польскому читачу варто звернуть особливую увагу на гэты роман, бо ён закранае глубокие и универсальные пытанні свободы.
1: Все бачу у романе Бахаревич выдатный мастацкий твор, универсальное вымерение этой книги. Для меня эта книга, которая рассказывает, нам хочется оторваться от этой земли и быть вольным. Бо собаки Европы — это белорусы, которые чекают, никто не чует, а они как бы стерегают Европу перед погрозой, якая іде за усходу. Никто не хочет их чуть.
0: Акрамя масштабной працы над твором Бахаревича, Йоанна Бернатович вядомая своими перекладами інших значных белорусских авторов. Ранее яна переклала на польскую мову книгу успоминов Василя Быкова «Долгая дорога до дому», а зараз працуе над перекладом книги Ганны Кондратюк «На пристенку старого лесу». Больш новинов на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск праз гадзіну.
2: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць. Істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 14, плюс 16. Вецер заходні і паўночна-заходні ўмераны. Атмасферны ціск крыху ніжэй за норму.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио «Рація». «Рація».
1: Вы слушаете «Дня с рацией», 24 вересня, у четверг. И еще на хвилину вернемся до Бардовской осени. Припомню, что этот фестиваль будет отбываться 23 и 24 кастрычника у Бельску-Подласким, у Бельском доме культуры. И что будет это уже 31 фестиваль. I on zawsze miał swoich przychylników i domy już to nawet pośród tych zmienał, jakie ja poszlimi hadami odbyli się tychże przychylników budzi wielmi mnoha. 25, 26 już o chwilin pośród 15 godziny u Polszczy i pośród 16 u Białorusi. Pradałżajem nasz efir.

0: Еўразум.
1: Со слов Светланы Тихановской, любая сделка с белорусским режимом – рызыка. Демократичная лидерка меркуе, что покуль прибытки от калию идут на репрессии и подтримку войсковой машины России, от гандлю с Лукашенком варто устрыматься. Таким чином политика отреагировала на огученную Трампом калийную угоду с Беларусью.
2: У своем комментарии с нагоды встречи министров замежных справ Польши и Беларуси Павел Латушко был больше стриманный в выражениях. Назвал диалог кредитом доверу режиму. Однако пессимистично додал, что Лукашенко не изменится, тому гульня не вартая свечек.
1: Позиция Тихановской и отношения застается неизменной уже 6 годов. Тиск и

0: Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Каля 2,5 мільёна чалавек.
2: Зацягнутая дрыгвой. Нашы карэспандэнткі Кася Бергель і Уля Шубзда вандруюць па беларускім палессі. Зацягніцеся дрыгвой.
3: Добрай раніцы, паважаныя слухачы. Аддзеленыя калісьці балотамі палескія вёскі дагэтуль розняцца і дыялектамі, і традыцыямі святкаванняў.
4: Хаця балоты даўно асушаныя, а вёсачкі перайменавалі на аграгарадкі, людзі не забылі сваіх традыцый.
3: Верасніца ў жыткавіцкім раёне – гэта выключнае месца, у якім мужчыны па шафах трымаюць вясельныя сарочкі.
5: Вельчана, колісная сарочка. Шо на цябе надзявалі?
6: Палотняна. То я не венчался, это як жениться.
5: Ну?
6: Да, шили.
5: Тобі?
6: Ну, это як я женился, засватав собі жонку. І її родители йдуть к жениху мерять сорочки, эту сорочку, ну і штани, бельо. Бельо мерять, шиють, ну, от, жениху. Пару, дві, три пари отак от белья шиють. То що сорочка одна в мене осталась з этого белья полотняного. І воно полотняне. У 29 років я женився.
7: Это был обряд раньше, вот мама рассказывала, это был такой обряд меранье сорочок. В общем, это уже после того, как вот сваты приходили. Потом, значит, должна была невеста со своими родными там сестрами или кто-то вот есть, ехать туда, где живет жених. И надо померать его по размеру, полотном мерали. Ну, теперь-то у нас сантиметры разные, все такое, то полотном мерали по ширине плечей, по длине, по все такое. И уже шили вот именно мужское белье, с этого начинали.
8: Сама шла замуж тогда, что-то шили сорочки. У меня машина была швейная, я на машине полотняные сорочки шили.
9: А мой где есть сорочка полотняная?
8: Ой, нема. Лежали все время. А я их порозфарбала, по пунки пошила. Нема уже.
5: Я помню, можно...
8: Хорошие, да.
10: А я себе пошила ще.
8: А стирали, як вам розкажу ще. Белье полотняне, просто не полотняне. Вся ці сорочки полотняне. Значить, жлукто, бочка така, зроблена на ногах. Там внизу дірка, туди складають усі ці полотняні сорочки. Наверх попелу насипають, така трапка застилають, це... І воду кип'ятять, чугунов, шість великих таких. І лють на той попіл, на ту залу, вони туди проходять, вони все отзолюються, отбілюються. І постирають зимою на полонку, пошли туди полоскати у прорубі. А руки мерзнуть. О, Боже, моє, то вже саме хуже було. Отмерзають пальці, а потім нагріються, да і все добре.
7: Як вже після свадьби, вже от і состоялась свадьба. Це перше, що должно було готовим бути у невести, белье для жениха, для її мужа. Нижнее белье для ее мужа. Это первым, что было должно готовым быть. Ну, сорочку от наверх, которую рубашку, якую могли пошить из другого какого-то материала, если вот где-то. Могли из полотна пошить и вышить. Это и позже, потому что в чем-то он уже пришел. А белье именно невеста должна была подготовить к свадьбе.
10: Іди, полотня набери, сорочку, хай побачить. Нова, я її не клала, хай побачить, хоча як.
8: Кого?
10: Що то є? Сорочка моя.
8: Ой, да на що тобі сорочка? Там є на що глядіть?
5: На полотно.
8: От я полотно покажу, яке полотно.
3: Сьогодні жихарі Вірашніці пригонули нам старинний обряд мірання сорочки.
11: Де подамося завтра, я ще не відаємо.
3: Однак, напевно, зустрінемося з вами на хвалах білоруського радіо «Рація».
2: Затягнутая дрыгвой. Нашы корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.

soldaty. Дайшли, сказал им маршал, дожили. По восьмым плаче будет плач девятый. Еще вам долго плакать на земле. По восьмым плаче будет плач девятый. Еще вам долго плакать на земле.

так плакать на земли. По восьмым плачи будет плач девятый, еще вам долго плакать на земли. Кидайте зброю из